Россия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: пайванди устувори нақлиёти Тоҷикистон ва Искато.
2: Таҳқиқот ҷанбаҳои асосии фаъолияти якҷояро дар долонҳои нақлиётӣ, аз ҷумла рушди устувори инфрасохтор, рақамисозӣ, технологияҳои зеҳнӣ ва равандҳои ҳамоҳангшудаи фаромарзӣ миёни кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва назди баҳрӣ арзёбӣ мекунад.
1: аз саргирии ҳаракати қатора миёни Душанбе ва Москав нархи чипта беш аз 40% арзон карда шуд.
3: барои пешакӣ харидорӣ намудани билетҳо мо то 45% ба билетҳо сабукӣ медиҳем. яъне ки агар нархи билет шартан гӯем ки 100 сомон бошад, шумо бо пардохти 55 сомон метавонед ки ин билетро дастрас кунед. яъне ки бинобар пештар харидорӣ кардани билет то 45% шумо метавонед ки сабукӣ дастрас кунед.
1: ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳампориҳои роҳҳои оҳан дар Душанбе.
4: дарозии хатҳои роҳи оҳани амалкунандаи кишварҳои узви созмони ҳамкории роҳи оҳан дар замони таъсисёбӣ 227 000 километр буда, айни замон ин дарозии хатҳои роҳи оҳан 336 000 километр, ё ин ки 150% зиёд шуда.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳи нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 то 10 июни соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 9 садамаи нақлиётӣ рух додааст ки дар натиҷа 7 нафар ба ҳалокат расида 8 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим бо директори кишварии бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар тоҷикистон холгер вифил мутахассиси калони бонки мазкур оид ба рушди нақлиёт омода ва татбиқи лӯйҳаҳо гарри карандейнос ва намояндагони ширкатҳои соҳавии сербия ва булғория мулоқот доир кард зимни мулоқот ҷонибҳо роҷеъ ба ҳамкории дуҷониба оид ба ҳолати кунунии татбиқи лӯйҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои он мубодилаи афкор намуданд дар мулоқот аз ҷумла масъалаи татбиқи лӯйҳаҳои пеш аз асоснокунии техникии таъсиси маркази логистикӣ дар гузаргоҳи сарҳадии дӯстӣ воқеъ дар шаҳри турсунзода баррасӣ карда шуд дар марҳилаи аввал ҷонибҳо ҷанбаҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва техникию иқтибосии лӯйҳаи мазкурро таҳлил намуда тибқи натиҷаҳои ҳосилшуда ба татбиқи марҳилаҳои баъдии он идома медиҳанд вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси ором дар душанбе дар мавзӯи таҳкими робитаҳои байни ҳамдигарии кишварҳои рӯ ба тараққӣ ки ба баҳр роҳи баромад надоранд яъне кишварҳои маҳсур дар хушкӣ тавассути рушди долонҳои устувори нақлиётӣ семинари миллӣ доир намуданд дар он намояндагони вазорати нақлиёт ва дигар вазорату идораҳои марбутии кишвар инчунин комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси ором ширкат варзиданд дар робита ба ин саҷафар саидзода сардори раёсати нақлиёти рӯизаминии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт
2: семинар 2 июн дар китобхонаи миллии тоҷикистон баргузор гардид дар он намояндагони вазорати нақлиёт ва дигар вазорату идораҳои марбутаи кишвар инчунин эската созмони милали муттаҳид ширкат варзиданд семинар дар доираи таҳқиқоти минтақавии эската таҳти унвони суръатбахшии фаъолияти дастаҷамъӣ дар давраи 10-солаи сеюми барномаи амал барои кишварҳои рӯ ба инкишоф ки ба баҳр роҳи баромад надоранд 2024-2034 тавассути таҳкими алоқаи фаврӣ дар тӯли шабакаҳои роҳҳои автомобилгарди осиё ва пайвастшавии он роҳандозӣ шудааст таҳқиқот ҷанбаҳои асосии фаъолияти якҷояро дар долонҳо های نقلیاتی از جمله رشد استوار انفراستراکتور، رقمی سازی، تکنولوژی های ذهنی و روند های هماهنگ شده فرامرزی میان کشورهای رو به ترقی و نزد بحری ارزیابی میکند. نتیجه های تحقیقات زمینه علمی رو برای تهیه سیستم موثرتر، استوارتر و از جهت اکولوژی بخطر فراهم میآورند. در سمینار برنامه چهارچوبه منطقوی اوید به دالانهای استوار نقلیاتی همچون سند راهنمایی استفاده شد. سمینار با میدان تبادل افکار بین رهبران و نمایندگان ساختارهای دخلدار تاجیکستان تبدیل یافت. نتیجه های آن برای تحلیل منبعده تجربه ملی و معین ساختن تدبیرهای عملی جهت تحکیم هماهنگسازی و تطبیق ثمرناکی تشبث‌ها اوید به تشکیل دالانهای استوار نقلیاتی خدمت خواهند کرد. یادآور می‌شویم که سال 2025 در دوره ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل استراتژی رقمی‌کنونی دالان‌های نقلیاتی مدلی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل تهیه و قبول کرده شد.
1: همچنین با تشبث تاجیکستان سازشنامه درباره رشد همبستگی نقلیات زمینی در آسیای مرکزی تهیه و به امضا رسید که سهمگذار اساسی آن جمهوری تاجیکستان میباشد. یادآور میشیم که در اجلاسه 82 اسکاتو که از 20 تا 24 اپریل سال 2024 در پایتخت تایلند بانکوک برگزار گردید، تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام‌علی رحمان خطنامه تحکیم همکاری در ساحه علاقه نقلیاتی و لوجستیکا برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام قبول گردید. حرکت قطاره مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه بعد 6 سال توقف از 21 ایونی سال روان از سر گرفته می شود. قطاره نخستین روز یکشنبه 21 ایون ساعت 3:25 با وقت محلی از دوشنبه حرکت کرده، روز 24 ایون ساعت 22:08 به ایستگاه راه آهن پاولیسکی مسکو می رسد. از مسکو باشد قطاره پنجشنبه 25 ایون ساعت 6:05 حرکت کرده، روز 29 ایون ساعت 2:48 با وقت محلی به دوشنبه می رسد. در مورد حرکت اولین خسر دوشنبه مسکو که پس از 6 سال توقف اثر گرفته شد و جهت کم کردن نرخ چیپته های خسر مذکور، انور لطیفزاده سردار کتیبات کارخانه واید دولتی راه آهن تاجیکستان در صحبت به رادیو تاجیکستان چنین گفت:
3: طور شما درست قطع کردید، با دستگیری و تلاش های پدرپی سردار کارخانه واید دولتی راه آهن تاجیکستان برای توسعه خسر های مسافربری با کشورهای خارجی کاربری کرده استودیم و طوری که از رسانه های اطلاعاتی شما خبر دارید، شروع از 21 ایونی سال 2026 بعد از 6 سال توقف خطسیر مسافربری دوشنبه مسکو به فعالیت شروع کرده است. به معلومات شما رسانده می شود که به حالت امروز، یعنی که به حالت روز 9 ایون، از 430 بلیتی که ما در این خطسیر امروز پیشنهاد کرده استودیم، علاقه 115 نفر چیپت خریدند. این پویست از سمت فدراسیون روسیه روز 25 ایون با سپاس میگردد، یعنی که مسافران در دوام 3.5 شبانه روز میتوانند که به پایتخت فدراسیون روسیه رفته رسند و در قطارها خدمت رسانی های نهایت خوب و بدوبوش سه وقت خوراک در طلبخانه ها پیشنهاد کرده میشود. فعلا با ماموریت روهای آهنی هم قزاقستان، هم ازبکستان و فدراسیون روسیه کاربری رفته ایستاده است. برای پیشکی خریداری نمودن بلیت ها ما تا 45% با بلیت ها سبکی می دهیم، یعنی که اگر نرخ بلیت شرطن بگیم که 100 سومون باشد، شما با پرداخت 55 سومون می توانید که این بلیت رو دسترس کنید، یعنی که بنابر پیشتر خریداری کردن بلیت تا 45% شما می توانید که سبکی دسترس کنید. برای رشد مسافربری داخلی هم مسافربری خارجی و بعد کشور تاجیکستان جلب نمودن سیاحان خارجی یک زمینی نهایت مساعد فراهم می آورد. در کوپه نشسته شما تو دامینو بازی کرده یک صحبت عجیب، یعنی که این برای مهرافزایی می بعد برای دوستی و رفاقت یک زمینی نهایت مهم فراهم می آورد.
1: باید گفت راه آهنی تاجیکستان هر دو هفته یک مرتبه در این مسیر حرکت خواهد کرد. دوامناکی سفر تقریبا 4 شبانه روز خواهد بود. طبق اطلاع مسئولین کارخانه واحد دولتی راه آهنی تاجیکستان، فروشی بلیت ها برای سفر از دوشنبه آغاز شده، قریب 60% فروخته شده است. برای سفر از مسکو نیز به زودی شروع می شود. در سامانه راه آهنی روسیه نرخ چیپته برای روز 21 ایون از دوشنبه به مسکو تای 20000 روبل یا بیش از 2000 سومانی نشان داده شده بود. قبلا در ماه اپریل مسئله برقرار کردن حرکت قطار مسافربر در مسیر دوشنبه مسکو و براه ماندن حرکت اوتوبوس ها میان شهرهای تاجیکستان و روسیه در صحبت شایسته سید مرزداده و دیمیتری زویرف معاونان وزیر نقلیات دو کشور در سنگ پیتربورگ بررسی شده بود. باید گفت مسافربری طریق راه آهن در خسر دوشنبه مسکو سال 2020 با سبب بیماری کروناویروس قطع شده بود. حالا بین روسیه و تاجیکستان قطارها در خسرهای کولو ولگاگراد، دوشنبه ولگاگراد و خوجند ولگاگراد هفته یک مرتبه حرکت میکنند. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. 11 ایون در شهر دوشنبه جلسه 53 شورای وزیران سازمان همکاری راه‌های آهن برگزار گردید که در کار آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول‌زاده، راهبران مقامات نقلیاتی کشورهای اعضای سازمان، وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم، راهبریت کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و نمایندگان ماموریت‌های راه آهن، سازمان‌های بین‌المللی و دایره‌های کارشناسی اشتراک نمودند. همایش مذکور به 70 سالگی تأسیس‌یابی سازمان همکاری راه‌های آهن بخشیده شده، همچون میدان مهمی بررسی مسئله‌های رشد همکاری بین‌المللی در ساحه نقلیات راه آهن ارزیابی گردید. در این مورد سهراب صاحب نظرزاده، سردار شعبه نقلیات راه آهن وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
5: باید قید نمود که امروز در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان جلسه 53 شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن دایر گشته است. اعضای این سازمان وزارت‌های نقلیات و مقامات‌های مرکزی حکومتی 33 کشور که مسئول نقلیات راه آهن می‌باشند در بر می‌گیرد. طبق نظام‌نامه سازمان همکاری راه آهن، شکل‌های دیگری اشتراک در آن این کمپوزیران، یعنی همچون ناظر برای وزارت یا راه‌های آهن و همچون کارخانه وابسته به شرکت‌ها و تشکیلاتی که مستقیما به فعالیت راه آهن علاقه‌مندند می‌توانند اشتراک نمایند. در روزی خط‌های راه آهن عمل‌کننده کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن در زمان تأسیس‌یابی 227000 کیلومتر بوده، عین زمان این درازی خط‌های راه آهن 336000 کیلومتر یا اینکه 150% زیاد شده است. همه ساله کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن تقریبا 5.65 میلیارد تن بار و 5.5 میلیون مسافر انتقال داده می شود. لازم به یادآوری است که کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان اعضای کامل حقوقی سازمان همکاری راه آهن بوده، حمل نقل بار و مسافران در دایره سازمان سازشنامه های بین المللی بارکشانی و سازشنامه های بین المللی مسافرری عملی کرده می شود. مقصد از برگزاری جلسه مذکور فراهم آوردن شرایط مساعد برای انتقال دهندگان وطنی، افزایش یافتن حجم بارکشانی، رشد مناسبت های اقتصادی لوجستیکی بین ماموریت های راه آهن سازمان همکاری راه آهن می باشد.
1: ضمن جلسه تاکید گردید که سازمان همکاری راه‌های آهن در طول 17 ساله برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی و تجارتی دولت‌های اروپا و آسیا، رشد حمل و نقل بین‌المللی، تکمیل زمینه‌های حقوقی و گسترش دالان‌های نقلیاتی سهم ارزشمند گذاشته است. در رابطه با این میرسلاو آنتونویچ، رئیس شورای وزیران سازمان همکاری‌های راه‌های آهن، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
6: تاجیکستان страна, которая является нашим членом. Железная дорога Таджикистана – это самая главная часть, 70% ввоза идет через железную дорогу. Это много международных коридоров, которые это перевозки увеличивают. Думаю, что вместе в рамках на площадке нашей организации Железная дорога Таджикистана, так как господин премьер-министр сказал, будет развивать свои перевозки в трансконтинентальном направлении. Он сказал тоже о коридоре Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция, Западную Европу. Но намерения, связанные с новыми современными технологиями или цифровизацией перевозок, внедрение электронной накладной, СМГС, не только, а ЦИМ-СМГС, как который говорил господин генеральный секретарь Транссека, это самое главное. Мы там участвуем и думаем, что Средняя Азия, которая часто является Таджикистаном, это самая крупная часть для нашей организации.
1: иштирокчиён натиҷаҳои фаъолияти созмонро дар соли 2025 ҷамъбаст намуда, масъалаҳои марбут ба сиёсати нақлиётӣ, рушди инфраструктури роҳи оҳан, такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар доираи ҷаласа ҳамчунин масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи омодасозии кадрҳои соҳавӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рақамикунонии равандҳои хизматрасонӣ ва рушди ҳамкориҳои бисёрҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти роҳи оҳан муҳокима гардиданд. Дар робита ба ин Валерий Веренич, роҳбари ширкати роҳи оҳани Беларус, чунин гуфт:
7: "Сегодняшняя сессия, 53-я сессия министра ОЖД, очень важное имеет значение для в целом развития транспорта. Мы сегодня рассмотрели развитие евразийских коридоров, подчеркнули о том, что необходимость правовой закреплённости как грузовых перевозок, так и пассажирских перевозок, нашли общее подчеркиваю, общее, только для того, для развития нашей экономики. Я в Таджикистане второй раз, первый визит был в январе. Я удивлен прекрасной страной, прекрасным развитием. У меня такая складывается мнение о стране по двум факторам. О стройках и о молодых мамах. Я увидел и стройки, увидел краны. Это значит, строится жилье, строится производство, страна развивается. И увидел много молодых мам с маленькими детьми. Это значит, страны есть будущее. Спасибо.
1: Таъкид шуд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат ба рушди инфраструктури нақлиётӣ ва тақвияти робитаҳои транзитии минтақавию байналмилалӣ аҳамияти махсус дода, барои татбиқи ташаббусҳои ба ҳамгироии нақлиётӣ нигаронидашуда пайваста тадбирҳои муассир меандешад. Интизор меравад ки натиҷаҳои ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётии Евросиё, баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳи оҳан мусоидат намояд. шунавандагони гиромӣ дар охир ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои ҳамкориҳои нақлиётӣ миёни тоҷикистон ва искато, барқароршавӣ ва ҳаракати қатора миёни душанбе ва москав ва арзоншавии нархи чипта беш аз 40%, баргузории ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкориҳои роҳҳои оҳан дар душанбе ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам, ман наҷибулло ёҳмиҷон. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
8: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
9: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
10: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан в студии Шахзода Зуирова. Таджикистан и Китай обсудили открытие центров тестирования Ханья, Шупинг, Ауши и развитие процесса изучения китайского языка. Стороны отметили, что создание и расширение сети центров в Таджикистане позволит таджикским студентам и специалистам получать международный сертификат внутри страны, что упростит процесс поступления в китайские вузы и трудоустройства. Стороны также обсудили реализацию совместных научно-исследовательских проектов, развитие цифровой образования, подготовку кадров и создание современных лабораторий. На встрече говорили и о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта, информационных технологий, зеленой энергетики и охраны окружающей среды. По данным Минобразования, сегодня 10 вузов Таджикистана входят в сеть университетов ШОС, а в 9 вузах страны преподают китайский язык. Кроме того, 16 высших учебных заведений Таджикистана подписали документы о сотрудничестве с 23 вузами Китая. Таджикистан и Латвия намерены расширять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. Этот вопрос обсудили заместитель начальника службы связи Таджикистана Толип Холдзуда и новоназначенный посол Латвии в Таджикистане Гирц Уэрземс. На встрече стороны рассмотрели перспективы сотрудничества, развития цифровой инфраструктуры, широкопоставленного доступа к интернету, центров обработки данных, облачных технологий, кибербезопасности и подготовки кадров для отрасли. Толип Холдзуда поздравил Гирца ЮЭС с назначением на должность посла и заявил о готовности службы связи развивать взаимовыгодное сотрудничество с профильными структурами Латвии. В Мургабском районе запустят первую ветроэлектростанцию. В Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области планируют ввести в эксплуатацию первую ветроэлектростанцию мощностью 200 кВт. Объект будет запущен в перспективе 35-летия государственной независимости. Кроме того, компания «Памир Энерджи» намерена ввести в эксплуатацию еще 7 новых солнечных электростанций общей мощностью 50-40 кВт. Проект реализуется в рамках программы «Электрификация сельской местности» при поддержке правительства Таджикистана и Всемирного банка. По данным компании, в отдаленных селах Мургабского района уже построены 22 солнечные электростанции общей мощностью 13 мегаватт. «Памир Энерджи» отмечает, что эти проекты важны для развития возобновляемой энергетики, укрепления энергетической безопасности, поддержки зеленой экономики и обеспечения жителей горных районов электроэнергией. Второе координационное совещание по реализации дорожной карты по укреплению системы раннего предупреждения в Таджикистане на 2024 год состоялось в Агентстве по гидрометеорологии. Как сообщили, мероприятие было организовано Агентством по гидрометеорологии совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в рамках глобальной инициативы «Раннее предупреждение для всех». Вместе с тем участники подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления межведомственная координация, цифровизация гидроэнергетических данных, внедрение многоопасности системы раннего предупреждения, развитие прогнозирования на основе воздействия, а также мобилизацию дополнительной технической и финансовой поддержки. А теперь о зарубежных событиях. Россия ужесточает правила медосмотра для мигрантов. Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает срок обязательного медицинского осведомленности для иностранных граждан. Если ранее мигранты должны были пройти медосмотр в течение 90 дней после выезда, то теперь сделать это необходимо в течение 30 дней. Новые правила рассматриваются на трудовых мигрантов, а также на иностранцев, планирующих находиться в России более 90 дней. Обследование включает проверку на наличие опасных инфекционных заболеваний и употребление наркотических веществ. Результаты проверок будут вноситься в государственную информационную систему и автоматически передаваться в МВД и Роспотребнадзор. Оплачивать процедуру будут сами иностранные граждане или их работодатели. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Кроме того, уважаемый Владимир Путин подписал закон о штрафах за отказ или уклонение от медосмотра. Нарушителям может грозить штраф от 25 до 50 тысяч рублей и выдворение из страны. Аналитики. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров в России устарели. Согласно данным технических специалистов, среди Wi-Fi роутеров, которые установлены в квартирах россиян, 68,2% работают в диапазоне 2,4 гигабайта. Значительная часть этого оборудования – модели предыдущих поколений. Наиболее высока эта доля – более 80% в Чечне, Карачевайне, Черевске и Ингушнецке и Дагестане. Наименьше отставание у технического прогресса фиксируется в Санкт-Петербурге, Ханты, Масийского автономном округе, Мурманской области и в России. При этом специалисты отмечают, что на фоне периодических ограничений в работе мобильных сетей и растущей зависимости пользователя от предстоящего доступа в интернет, значимость и качество работы Wi-Fi сетей заметно возросли. Это были главные новости к данному часу.
11: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 20 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие «Артик» и «Айсти».
12: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
11: Мод.
13: Я все

друзей Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Фавзия Айкарматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.